0: Au pai, soy Marcus de Vitoria y soy un sonao más y bien orgulloso.
1: Conceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.